0: Значит, на войну пустить. Теперь Слуцкий высказался, что бензина нет и не будет, надо привыкнуть уже, как у нас тут атаки по НПЗ, война, какой бензин, граждане, вы что тут совсем жили, офигели, бензин им подавать. Вот. Это совершенно предсказуемо, потому что, ну, они все не хотят выйти за флажки, им совершенно всем не надо, чтобы вдруг какая-то социология начала показывать их приближение к Единой России, потому что за это к ним придут прямо в кабинет председателя фракции Государственной Думы, прямо непосредственно с кочергой, и засунут ее туда, куда в таких случаях обычно засовують кочергу в нашій політичній системі.
1: Пройшла навіть інформація, що силовики вмовляли Путіна через дуже низькі рейтинги «Єдиної Росії» виборів цього разу не проводити. Звісно, вони, як завжди, будуть фейковими, але загроза, що щось піде не так, є.
0: Выборы проблемные, опасные и могут вызвать серьезные движения в стране. Думаю, что это прекрасно понятно силовикам. Все равно же никто ничего не выбирает. Так зачем это все нужно? А они чувствуют, как бы, они вряд ли понимают как бы, основу под их ощущениями, но они чувствуют, что что-то варится не то. Потому что когда у тебя с одной стороны в окне беспилотник в соседнее здание, которое является военным заводом, врезается, с другой стороны у тебя нефтяной дождь, потому что, значит, нефтеперерабатывающий завод взорвался еще вчера. С третьей стороны на заправке нет бензина. С четвертой цены растут и с экономикой проблемки. И с пятой еще и сын подрастает, которого непонятно, как от армии отмазывать теперь, что это стало очень все сложно. То как-то затруднительно голосовать за партию власти.
1: И вот саме для такого випадку, коли не всі захочуть голосувати за єдину Росію, і було вигадано дочірню кремлівську партію на ці вибори під назвою «Нові люди».
2: Мне кажется, уже всем очевидно, что это предвыборная политическая жизнь абсолютно имитационная.